поеду номер два, имеющему тому же голос и возможность того колеси ропать, не доставляю слова.

Ай! Она должна быть настоящей! Всегда должна быть настоящей! Только, только настоящей! Да-да-да-да-да, настоящей! Опера без кино! Должна быть неизвестной! И быть обычной популярной! Обязательно кавказской! Должна быть настоящей! Да-да-да-да, настоящей! И только, только настоящей! Да-да-да-да, настоящей! Опера без кино! Должна быть неизвестной! Ha ha ha!

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классики.

изящных стройных. Гримка Чайковский, Рыльский, Корсаков, вы мелодичны, красиво звучны. Гримка Чайковский, Рыльский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш

рабочий сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты. Сонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, глинка, долинка, малинка моя, рассифония, поэмка, сюитка моя. Эх, глинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

вожь на всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и вы...

бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Эти ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, надолго, где бы себя.